ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

цветов тебе несу. Ведь май, он твой. Вспоминаю, как тебя назвал своей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгорю.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: сплив.
1: Сніться птицям море, юг в димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо груди

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Всем огромный привет. Всем тем, кто слушает Радио Лидер. Огромнейший привет. Я все-таки смог присоединиться. Ваш диджей Данчо. И я проведу это время вместе с вами, выполняя заказики и включая классные композиции. И первая классная композиция от меня это будет «Три шестерки», «Парадокс».

Вот мы послушали замечательный трек. Это у нас был «Три шестерки», «Парадокс». Но сейчас я найду тоже интересный трек. Просто у меня немножко подводит компьютер, подвис чуть-чуть. Но всякое бывает. Вот, послушаем с вами «Silver Night» от Юрия Шатунова и AI исполнителей.

Вот мы услышали замечательный трек Silver Night. А следующее будет Элина. Тише, тише.

Вот такой вот трек мы слушали, а теперь мы послушаем с вами Калашников и Артем Смайл, Мадемуазель.

0: I'ma go.
1: Мы слушали трек. Тоже ностальгия. А теперь Анивар, любимый человек,

0: Теперь от меня будет трек специально для диджея Светогорский. Пэтси Чиппинс, печалик.
1: Чиппинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда, мой маленький?

0: А теперь я передаю микрофон Ти-Джею Светогорскому, поприветствую всех, и мы решили, так скажем, пораньше начать, то есть он решил пораньше со мной присоединиться ко мне. Поэтому, Ти-Джей Светогорский, принимай и ставь что-нибудь от себя.
1: Всем привет-привет! Добрый субботний июльский денечек, дорогие радиослушатели. Вы представляете, что у нас сегодня в городе, где я живу, жара. Я уже окунулся, я уже немножко искупался, поэтому я бодр и свеж и готов, конечно же, занять свое эфирное место, дорогие радиослушатели. Я сегодня веселый, никакой не печалик. И сегодня у меня интересная подборочка. Я знаю, что каждый день у кого-то, конечно же, прекрасный праздник. Это, естественно, день рождения, поэтому сегодня у меня классная подборка из песен, посвященной, конечно же, дню рождения. И первая песня, это будет, конечно, еще Юрий Шатунов с днем рождения. А всех, у кого день рождения, хочу, естественно, поздравить и пожелать всего самого-самого наилучшего.

0: Да, и мы, конечно же, дорогие радиослушатели, вместе с вами, вместе с диджеем Данчо, поговорим сегодня об этом. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, как тебе идея, что я начал затронул тему дней рождения? И расскажи, пожалуйста, что для тебя является праздник день рождения и какой самый не такой необыкновенный подарок или самый неожиданный подарок у тебя был и был ли у тебя такой подарок? Может, оригинальный какой-нибудь, может, какой-то необычный.
1: Что я скажу? Но дни рождения — это всегда прекрасный праздник. И классно, что ты так именно начал. А насчет необычных подарков, у меня самый необычный — это, наверное, был, когда я в школе еще учился, в классе так четвертом. Потому что, так скажем, наградили тогда меня поездкой в аквапарк в честь дня рождения. Вот, я ездил именно туда. В Казани, тогда еще там было. Вот. Ну я поставлю следующую композицию. Если ты не возражаешь, лично от себя. Получается, для тебя она прозвучит Тон Корот Тун.

0: Поэтому мы послушали трек, а я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай.
1: Спасибо, диджей Данчо. И я хочу, диджей Данчо, с тобой и, конечно же, с радиослушателями поделиться, да, что я пишу свои стихи, и у меня есть, конечно же, свое стихотворение, оно называется такое. Я родился осенью, и это не секрет. Красивее осени поры на свете нет. Деревья, словно сказки, золотом горят. И крушит меня, радуя, осенний листопад. И вот и дождь осенний по окну стучит. С днем рождения меня поздравить он спешит. На пороге гости, родные и друзья. Осень золотая, я люблю тебя. Это стихотворение в моем исполнении, я его сам сочинил. И хочу сказать, диджей Данчо, что я свои стихотворения, именно своего исполнения, положил, конечно же, на ИИ. Это тоже такое было и такое есть. Одно из сейчас вот это стихотворение, которое я прочитал, и послушаем. Что же все-таки получилось благодаря искусственному интеллекту?

Диджей Данчо, что скажешь по поводу моего стихотворения и что скажешь по поводу того, что это сделал искусственный интеллект с моим стихотворением?

Классно получилось, реально. Зачетно прям получилось. Спасибо за такой классный трек. Ну а я поставлю Инзроу. А я по ночам не сплю.

0: Данчо, я принял эстафетную палочку. Смотрю, это само почему-то у тебя какой-нибудь сбой сейчас произошел.
1: А я передаю микрофон снова диджею Светогорскому. У меня что-то немножко глючит все, но ничего страшного. Нормально все будет. Так что, диджей Светогорский, прими микрофон.
0: А я только что прочитал объявление, я не знаю где, но трактор угнали. У тебя есть что-то подтверждающее?

Данчо, если есть у тебя этот трек, поставь, пожалуйста. Я говорю, трактор угнали. У тебя есть подтверждение тому? Вроде бы у тебя был трек, посвященный этому.

0: А я пока поставлю Ирину Аллегрову день рождения, продолжим тематику дня рождения.
1: Диджей Светогорский, вроде бы отведи, короче, эфир тогда. Потому что мне надо отбежать по необходимым причинам, так скажем, ситуация одна, поэтому доведи пока эфир. Я тебе передаю полностью микрофон.
0: Я уже здесь, я уже принял, я уже с вами, дорогие радиослушатели. И раз уже Данчо передал мне микрофон полностью, я пока оставлю плейлист «День рождения», а мы с вами сейчас послушаем замечательные песенки. И это будет вверх новый альбом, который вот-вот скоро выходит уже полностью, но вышло, получается, только к закачке, только 9 песен. На самом деле их всего будет 16 в этом альбоме, 15. Но 9 песен мы с вами сегодня послушаем. Итак, руки вверх, врубай на полную, новый альбом, презентация на Радио Лидер. И первая песня, кассета 45 минут.
2: Наш эфир продолжается, с вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали! Поехали!

0: Следующая песня в исполнении группы «Руки вверх» — «Холодно».
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.

0: Следующая песня называется «Улыбаешься».
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуль,
1: мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус, бархатный.

0: Луч из прожектора в зал мне на тебя указал.
1: Счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладкими

стучится по стеклам, дождь холодный упруга, и опять за порогом тихо бродит разлука.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Сейчас свободный эфир, так как диджеев нету, я снова взял эстафету в свои руки, дорогие радиослушатели. И сейчас мы послушаем замечательные песни в исполнении группы «Руки вверх». Это будет новый альбом «Врубай на полную». И презентация этого альбома сейчас на радиостанции «Лидер». Я ее проведу сам, дорогие радиослушатели. Кассета 45 минут открывает наш эфир.
1: Наш эфир продолжается, с вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали!

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Хочется сказать спасибо замечательной группе «Руки вверх» Сергею Жукову, Алексею Потехину и Михаилу Жукову, что они снова в строю, снова поют песни, снова выпускают альбомы. И для меня выпуск нового альбома группы «Руки вверх» «Врубай на полную» — это очень большая радость. 24 июля он выходит полностью, полностью все песни уже будут на нашей радиостанции благодаря мне. И следующая песня, которая в этом альбоме будет, это песня «Сияй».

Так, говоришь, ну я пока с босса залететь, потому что диджей Светогорский что-то... Ты не выходишь из рубки, поэтому зашел с босса, пока включил трек.

Ну а теперь, Алави Снежка, еще один сюрприз тебе от Relax Best, ну точнее от моего второго аккаунта Смну.

Ой, вот трек еще один прозвучал. Ну, а теперь я выполнил, Снежка, твою заявочку, которую ты вчера еще оставляла. Берега попутала. Ты один ван. Поехали.

Верный. Послушали трек. Вот, Светогорский так и не улетел, видимо, или он не подошел еще. Но давайте я сейчас подберу вам следующий трек. Тоже классный трек. А диджей Светогорский уже улетел. Так, ладно, так. Это терабайт жизнь чарующей тоской.

Такая вот мы трек послушали. Следующий мы с вами послушаем. Текила Лоя, вернись.

Direct. Теперь послушаем вот такой трек. Бурито, разведи огонь.

серии дальше. А что? Так. Ну, поставлю я теперь вот такой трек. Давайте послушаем мы. Вот такой вот интересный трек мы послушаем. Сейчас я его добавлю для вас. Ой, пролетел. Вот такое мы послушаем с вами.

Ну, а теперь лукоморье дуб спилили, а потом будут одуванчики, если я успею. Так что, Снежка, я тебе поставлю. Если не успею, тогда передам Сергею 72. Вот, поэтому слушаем. У лукоморья дуб срубили.

Ну что, я вот успеваю. Трек я скачал, поэтому, Снежка, сейчас ты получишь свои одуванчики. Я включу тебе их. Переживай. Тоже очень нравится трек. Именно вот в этом исполнении, потому что я его еще слышал, когда еще самым мелким был. Потому что именно вот в этом исполнении, когда она вышла, и к нам группа Формат приезжала как раз. Поэтому слушаем. Лови.

Я буду завершать потихонечку свой маленький эфир такой. Надеюсь, все нормально будет, мы услышимся ровно в 22:00. Поэтому я поставлю трек. Ну, может, там, если на 2 минуты найду, потом еще успею. Но я поставлю от тебя, Снежка, опять же, трек. Эдуард Хуснутдинов, «Пули дуры». Поехали.

Ну, я еще успеваю поставить на этот раз последний трек, давайте. И также я пожелаю сразу диджею Сергея 72 легкого эфира. И я поставлю вот такую композицию, пожалуй. Поэтому послушаем.

Я с вами ненадолго прощаюсь и пожелаю еще раз диджею Сергея 72 легкого эфира тебе. А я ненадолго прощаюсь, всего лишь на несколько часов. Услышимся еще с вами, ваш диджей Данчо. Котик.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех радиослушателей, которые меня сегодня слушают. А слушают меня сегодня на радиостанции «Лидер», на радиостанции «Чистый кайф», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Мегамикс Музик». А также хочу поприветствовать всех, кто меня слушает на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты-партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Самое главное, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Но пока я, как всегда, жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет по берегам туры.

Вот уже и песня про Тюмень прозвучала по берегам Туры, называется «Заказика все нет и нет». Ну что ж, тогда будем слушать гадалку, пернатую, конечно же. Может, и у вас появится потом желание что-нибудь заказать.

Ну вот видите, только сбегал к кукушке, погадала, и сразу же мне прилетел заказик, Снежка, для тебя. А заказик этот у меня от Данча Котика для тебя, сестренка, так и называется.

Вот такая вот сестренка была. Снежка для тебя, а Данчик котика. Ну а с радио чистый кайф. Негодяйка заказала русскую ба... Ой, герлу, о! С какими-то двумя буквами нерусскими. Ну, может, у нас переводится МЖ, не знаю, но Russian Girl AVB, принимай.

Оказывается, на деньги в ВБ сливает негодяйка этакая. Вот куда семейный бюджет-то уходит. Понятно, негодяйка, понятно. Ирчунок, куда уехал-то? Твой любимый, интересно. Давай послушаем. Принимай.

И это заказала наша скромняшка, которая стоит и ждет трамвая. Она не такая. Палит в жо. Там колечки. Понятно. Другой пишет, дай, говорит, попробую я губы. Ну ты, Данча, даешь стране углей. Я могу дать попробовать, только не губы. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Данча. Но от меня... Так, заберите мое хулиганство в жизни. О, вредина, точно вредная. Но от меня вам будет 3-4. Да, сейчас только звук направлю немножко, и 3-4 обязательно прозвучит.

Да-да, валерьянку пусть враги нащипьют, а мы будем выполнять заказики. Негодяйка спрашивает, а можно увлечься роком? Ну вот букву переставь, он, а даже этим можно увлечься. Принимай свой заказик.

0: Кажется, от негодяйки сразу чистый кайф. А Данча котик, она говорит, красивая зараза. Она загадочнее ночи, во как. И нежное солнышко, ты заказала мне более 6 минут, почти 7 минут песня идет. Так что закажи другую, пожалуйста. До 6 минут я ставлю. Заказиков много, вас много слишком. Принимай, Данча.
1: В дыму от мокрых улиц она проходит мимо, и сразу слишком поздно.

Так, Кирчонок, в следующий раз, чтобы приходила на радио с мамой, малолетка ты, 15 лет, говорит, всего, принимай.

Ну, конечно, если у тебя шире маминой, то откуда же стоять-то будет лакей-то? Не будет, если такая юбка шире маминой. Нежное солнышко для Данча заказало невесту. Так что, Данча, невеста, принимай от солнышка.

Вот такой заказик у меня был от нежного солнышка. А сейчас у меня от Снежки заказики. Это будет герой. А вот какой, не знаю. Давайте посмотрим.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит.

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей.

добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда

А сейчас немного рока с радио «Чистый кайф» от Ангела Новороссия. Принимай, Серега.

Вот такой рок был от Ангела Новороссия с радио «Чистый кайф». Насчет любви КПСС, ребенок сразу же вспомнил анекдот. Еще, значит, застойные времена стоят в очереди. И один мужик возмущается на всю очередь и орет: вот очереди большие, в магазинах ничего нет, продуктов нет, ну надоел очереди. Мужик сзади ему, значит, говорит: слышь, говорит, мужик, вон, видишь, стоит один, у него, говорит, микрофон, говорит, в нагрудном кармане. Он все записывает, потом в КГБ унесет. Мужик заткнулся, значит, подходит к тому и прям в карман говорит: мне ничего не надо, я всем доволен, союз нерушимых, вот тебе КПСС. Любовь. Так, Островок для Данчи заказал песню. Но, по-моему, Островок, ты промазал, судя по заказику от Данчи, ты не то ему подсовываешь. Он тебе русскую водку предлагает. Так что, Данчо, смотри, или то, что ты мне заказал, или русскую водку принимай.

Вот такая русская водка, Данча, тебе от Островка. Ну, Ерчонок, ты замахнулась. Господин, говорит, президент, ну, послушаем.

Вот такой заказик у меня был от Ерчонка. Островок. Ведь Данче не любит, видимо, водку-то. Он у меня попросил красного вина. Принимай.

Да, вот такое вот красное вино у меня было от Данчи Котика. А вот радио «Чистый кайф», малявка, я что-то тебя не пойму. Вроде я к тебе не приставал никогда. А она мне говорит, ковыляй-ка, говорит, на, в общем, потихонечку. Принимай.

Так что, малявка, проживу как-нибудь, ковыляй-ка ты сама. А я жду ваши заказики, свое личное сообщение. Лена и Влад к нам пожаловали на радио Лидер. Поприветствую вас, и Снежка сразу же дает зеленый свет. Всем принимай, Снежка.

Вот такой вот был зеленый свет от Снежки. Лена и Влад, вы пока не уходите, для вас есть заказик. Но сейчас я прежде всего Ярченко раскручу на бабки, потому что она мне предлагает дорогу к морю. Так вот, чтобы за ее счет съездить. А потом для вас заказик выполню. Так что, Ярченок, принимай. В смысле, я принимаю дорогу к морю. Плати давай.

Да, и все-таки мне не удалось ее раскрутить на поездку к морю. Сопротивляется. Лена и Влад, отдача для вас будет. Вот этот заказик, ах, эта свадьба пела и плясала. Принимайте.

0: Вот такой заказик был, Лена и Влад, для вас от Данчи Диджея. Ну, а я тогда сейчас попробую Бабу-Ягу замуж выдать.
1: Как-то бабушка Яга замуж захотела.

Вот так вот бабу-ягу замуж так и не отдали, но ребенка сделали, это точно. И у меня заказик от Ерчонка. Треск горит, огня в камине жарко. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Терченко. Дорогие радиослушатели, ну куда вы мне заказики кидаете? Вы посмотрите на время-то, а? Дай бог мне справиться с теми, что у меня есть. Цветут цветы будут от Снежки. Снежка, от тебя это будет последний заказик. Больше не будет от тебя.

Вот так вот цвели сады у нас у Снежки. Данча, ну и от тебя сейчас будет последний заказик. Больше от тебя заказиков на сегодня от меня не будет. А вот не знаю, кого-то ты так любишь, сумасшедшая, говорит. Принимай.

Вот такая вот сумасшедшая была у меня, Данчи. Ну и в заключении будет еще одна композиция. Это уже будет вам от меня. А композиция у нас будет «Без вины виноватая».

На этом, дорогие мои товарищи, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести свои эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам того же самого. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это...

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергею 72 за его эфирчик, ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я сначала с вами поздороваюсь, с каждым лично, и потом поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так. Это у нас Лена Пиранова, Юлий Цезарь, Ангел Новороссия, точнее, Ангел Новороссия, Снежка, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Нифига не фея, Я 145, Диджей Данчи Котик и Юзер 343, 348 и 377. Я всех приветствую. И спасибо всем за пожелание легкого эфирчика. Так, ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Но у нас идет набор диджеев. Приходите и пробуйте себя. Так, и у меня есть первый заказик. Первый заказик от Снежки. Марина Журавлева. На сердце рано у меня.

И это был у нас заказик. От Снежки Марины Журавлева на сердце у меня. Точнее, на сердце рано у меня. Потому что у меня что-то бывает заикается. Так, я отключу себя, потому что мне уже надоело саму себя слушать. Так. Если меня кто слышит, напишите мне. Я вот сейчас вот отключила себя слушать. Слышит, точнее. У меня повторяется или нет? Потому что я когда включаю, я когда начинаю говорить, и сама себя потом слышу. Повторяется потом. Сейчас такое есть или нет? Чтобы я сама себя слышала. Точнее, я скажу, потом опять повторяется. Наверное, никто меня не слушает. А, все, хорошо. Да, спасибо, Снежка. Так. О, хочу поприветствовать к нам. Присоединились семерочки. Приветствую, приветствую вас. Все, все, я поняла. Мне уже написала Снежка. К нам присоединились семерочки. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так. Пока, наверное, послушаем от меня. А вот какую? Спасибо за цветочки. Мне очень приятно. Так. Давайте вот это, наверное, пока послушаем. Это будет у нас Эннели in Internet.

И это у нас было Энли ин интермитет. Или интермитет. Не знаю, как читается. Так, давайте следующий от меня послушаем. Наталья Федотова, «Только мы и наши крылья».

Так, и это у нас прозвучал, точнее, прозвучала композиция от меня, Натальи Федотова, «Только мы и наши крылья». Так, сейчас. Я просто не могу одну композицию найти. Ну, надеюсь, найду. Так. Проказик у меня прозвучит. От Снежки пока. Артик и Асти Миллениум.

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда Брут всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Позвучал у меня заказик от Снежки, Артик и Асти, Миленю. К сожалению, я что-то не могу никак найти. Эта композиция, она в видео, а я не могу оттуда ее взять. И тем более у меня нет этого. Если, к примеру, там она есть на этом. Не знаю. На Ютубе. Нет, вроде она не на Ютубе, но видео есть. Есть вот стихи. А вот песни что-то нету. Не могу никак найти. Странно. Так, ладно. Я тогда от себя поставлю композицию. Давайте вот эту послушаем пока. Лилия Скай, милый мой муж.

Это у меня просто скачивается там одна композиция. Новиночка. Вот этого месяца. Так, давайте послушаем. Будет у нас Диего Пова. Right here. Слушаем.

И это у нас был Диего Повар. Right here. Так, заказик у меня пока один и поставлю. От Снежки будет. Не твой, пленница.

И это у нас прозвучал заказик от Снежки. Не твой, пленница. Так, давайте, следующий будет. Рождество, ты знаешь, как хочется жить. От Снежки.

Прозвучал у меня второй закатик от Снежки. А Рождество, ты знаешь, как хочется жить. Пока семёрочки меня ждали и уже ушли. Ждал. Конечно, на 20 минут ждал, пока я скачаю. Скачался не туда. Вот ждал, блин. Все, капец какой-то. И не дождался. Нифига. И ушел. Ай, блин. Как специально, блин. Даня, посмотри сообщение в личке. Я на тебя в личку написала. Здесь, на радио. Посмотри, пожалуйста, сообщение. Даня. Диджей Данечу Котик. Ты здесь или не здесь? Ты куда там отошел? Даня. Данила. Посмотри личку. Куда-то, наверное, отошел. Не слышит меня. Так, давайте пока послушаем, от меня будет. Артур, Freedom, My Love.

И это у нас было Two Freedom, My Love. Дани, ты меня слышишь или не слышишь? Посмотри, пожалуйста, личку. Я тебе написал сообщение. Диджей Данчо Котик. Даня. Не докричишься даже. Кричишь, кричишь, и даже не слышно. Даня, ты меня слышишь или нет? Ничего не слышит. Так, давайте послушаем следующую. Роди с композицией Lost in Love.

Хочу поповествовать к нам. Присоединился никто. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Так, так, так. Это у нас была Родди. Last in Love. Так, и у меня есть заказик от никто. Кемеси. Фейт.

Получал заказик от никто. Кемиси Фейт. Так. И позвучат у меня два заказика. От Снежки будет КамАЗ, принцесса. И второй от никто. Хром Бессон. Дэйв. Слушаем.

изучали у меня два заказика. Первый заказик у меня был от Снежки. Для Никто. КамАЗ Принцесса. И второй заказик был от Никто. Хром Бессон. Дэйв. Так, следующий давайте послушаем. От Снежки. Боссон. С композицией One in a Million. И второй от Никто. Hedeos Divinity. I Need Hope of Worms.

Прозвучали у меня два заказика. Так, это были у нас... Так, от Снежки, Boston, он One in a Million. И второй, от Никто, Hi Devil Divinity, I Need Help of Worms. Так. Так, давайте пока послушаем. Оная. Снимая маски, господа.

Прозвучали у меня несколько композиций. Так, сейчас поставлю. Сейчас найду. И поставлю. Так, первый заказик у меня будет от диджей Данчо, котика. Дмитрий Грефтов, Денисенская. И второй заказ. Точнее, одержать Данчо котика для Снежки, Дмитрия Гревцев, Деревенская. И от Никто. От Брекер. Ориджин. Слушаем.

Забыл сказать, наверное. Так, первый заказик у меня был... А диджей Данчо, Дмитрий Гревцев, Деревенская. И второй. От Никто, от Брекер, Ориджин. Давайте следующий послушаем от меня. Александр Панайотов, улетай.

И это у нас был Александр Панайотов. Улетай. Так, заказик у меня от Никто. Так, по-моему, я нашла, и куда-то он потерялся. Я его не добавила. Да вроде я добавляла. А, добавила. Так, это будет от Никто заказик. Moons in Retrograde. The Age of Entropy.

И это у нас был заказик от Никто, Moons in Retrograde, The Age of Entropy. Или Entopy, не знаю, как правильно. Так, следующий давайте от меня уже послушаем. Татьяна Медведева, с тобой до конца.

И это у нас была Татьяна Медведева с тобой до конца. Так, у меня добавляется. Заказик так добавился. Так и будет от них то заказ. Так, это будет у нас постпарк «Июльское небо». Принимайте.

Это у нас был заказик от Никто, постпак, июльское небо. Не успел поздороваться, уже ушла от Иблока. Так. Заказиков мне пока что нету. Давайте вот это послушаем пока. Тестостерон белое. И через некоторое потом у меня будет уже я, наверное, заключительную поставлю. Ой, чё, только не напишите. Яблоко на голову прилетело. Может быть, не знаю.

И это у нас была группа тестостерон, белая, точнее белая. Так, я с вами буду уже прощаться. Мы услышимся с вами завтра в это же время с 20.00 до 22.00. Сейчас, минутку. Так, извиняюсь, здесь у меня шумы были. Так, услышимся завтра в это же время с вами с 20.00 до 22.00. Проведем эти 2 часа. Я буду принимать ваши заказики, как всегда, и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радио Лидер. Всем привет! На связи ваш диджей

Всем привет, дорогие радиослушатели, всем привет. С вами я, Диджей Данчо, но вы уже поняли по джинглу. И я проведу это время вместе с вами, дорогие радиослушатели. И первый трек от себя поставлю. Девочка моя, Элвин Грей. Ну а также, напомню, пишите свои музыкальные заявочки мне в личные сообщения. Поэтому слушаем, девочка моя, Элвин Грей.

0: Знаешь, вот я
1: решил начать эфир вот с такого вот романтического трека. Вот. Ну, многие почему... А многие понимают, почему я так решил начать так именно трек. Сейчас я поставлю заказик от Островка 123. Для Снежки он заказал песню. Так, он заказал «Ты уйдешь», но у меня пока есть только «Туман, туманище» и «Снежная королева снежная». Я пока тогда поставлю «Королеву снежную», а пока пойду скачаю этот трек, потому что я-то думал, то, что у меня он найдется в моем листе, но у меня его нету. Поэтому пока ставлю «Королеву снежную», а потом будет твой заказ «Островок 123» поставлю обязательно. Поэтому слушаем.

Вот такой вот трек. Но я исправляюсь и ставлю заказик от Островка 123 для Снежки. Ты уйдешь, комиссар.

Ну, а теперь звучит трек. Вот этот раз от меня уже для тебя, Снежка, решил я такой тебе трек подобрать. Белая песня, Казан Казеев. Знаю, что тебе тоже нравится этот исполнитель, поэтому принимай.

Вот такой вот мы так прослушались момент. И тут Снежка следом попросила скрипача. Но давай я сделаю вот так для тебя. Я поставлю скрипач в своем исполнении, поэтому... Ну, та же самая песня, только петь буду я, поэтому слушаем.

А следующий трек прозвучит именно так. От Островок 123 для диджея Светогорского. Песня будет. Группа Форум. Салтыков. Кони в яблоках. Поехали. Просто мы уже как бы поняли то, что тебе нравятся такие песни, поэтому принимай.

Так, мы с вами послушали. А я, пожалуй, перед тем, как я поставлю заявочку, как я ее найду, я включу тоже многим полюбившийся трек, я так понял, который я уже включал. Это будет Ёкарный бабай и яичница, точнее, яичница угнали трактор. Про то, как угоняли трактор. Угон трактора трек называется. Так что слушаем.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе.

Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего, прости меня, за приговоры в большем отношении.

0: мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама.
1: Трек прозвучал от меня. Будет Александр Розенбаум теперь. Потому что Снежка попросила трек «Одноклассники». Трек «Одноклассники». Но я поставлю. Слушаем.

Ну, а теперь снежка, принимай Михаил Шуфутинский, вязаный жакет, который ты попросил у меня песню. Вроде ты эту песню попросила. Слушаем, как говорится.

исполнилось мне 16 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам.

хоть давно не живет уже с нами. Вечером на улице мне сказал сосед: «Что же не наденешь ты новый свой жакет?» Мать всю ночь работала, чтобы его связать. И тогда я понял, что такое мать.

Я рукою гладил новый свой жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо

Ну а теперь выполняю заказ от Снежки. Это будет Нэнси Ива. Классный трек, между прочим. Мне самому он тоже очень нравится. Поехали.

теперь звучит Ольга Краснова «Море гладь» для островок 123.

Да, стая, я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызь мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых глаза моих друзей, глаза моих друзей.

0: Ok, ya va tomando a una. Вот.
1: Я поставлю заказик от диджея Светогорский, мне вот только что прилетел прям под конец трека почти. Да, мы трактористы трек, поэтому слушаем.
2: Нет, что я должен, блин? Что я должен? Пусть Петрович работает. Работает. А что я? Мне вся жопа мазут. Смотри,
3: жопа отсюда.
2: Что значит убери? Вот смотри, жопа вся
3: мазут. Убери жопу.
2: Почему я должен на выходные работать? Ну вообще отдыхать сколько уже?
3: В твоем кабинете жопа.

0: кубиками гоняет, ему целый день на тракторе, блин.
1: Да не завидуй.
0: Я не завидую, просто бесит меня это.
2: Вот такой вот мы послушали трек. Но я поставлю следующий трек. От Снежки будет «Заплатки». Завтра выходной.

0: Evet.
1: Послушай трек. Медляк. Ну а теперь диджей Дождик. Почему же? Это будет для диджея Светогорского. Поэтому слушаем. Так что все для вас. Поехали.

Где-то с кем-то, что с тобой. Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

Так. Давайте теперь послушаем мой кавер, лирику. Я просила Снежка, выполню. Сейчас мы его послушаем с вами. Поехали.

эксперимент. Еще один мой кавер. Давайте поставлю я его. Получается, для всех дельфиненок.

Ну и теперь мы послушаем трек от Алинки Клубнички. Это будет трек «Дайте ходу пароходу». Поэтому поехали. Поехали. Полетели.

Теперь послушаем еще один замечательный трек. Будет «Дыши, взгляни на небо». Полетели. Поехали.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно. И мечты.

Конституция с вами. А теперь будет трек «Мальчик старшего Куренова».

Contract был А теперь послушаем мы следующую композицию. Будет Тина Тернер. Попросила Снежка, ну, поставлю. Слушаем.

Ну а теперь я поставлю следующий заказик. Это будет MC Зали. О боже, какая тёлка от Снежки. Я, в принципе, догадываюсь, для кого. Для Алинки она заказала эту песню. Поехали.

слушанием. Так, а теперь у нас будет тоже классный трек. Милен, любовники.

0: Теперь давайте покурим с вами по-цыгански. И этот трек прозвучит для диджея Алинки. Поехали.
1: Давай с тобой курить по-цыгански.

Трек мы слушали с вами. А следующий трек прозвучит для диджея Алинки, город Казань. Так что, диджея Алинка, принимай вот такой вот трек. Сейчас я тебе его поставлю. Вот так что, диджея Алинка, принимай музыкальный заказ.

0: Теперь будет музыкальный поток. Ванька, зажимай. Для Снежки и диджей Алинки.
1: Анька,

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Evet.
1: Direkt bu
0: Teperi budet niye basılıyor ben Alisa?

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну

молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время.

Теперь будет вот такой вот трек. Сейчас я его добавлю. Интересный трек. Так. Будет у нас классный трек. Так. Будет трек понарошку от Юрия Титова. Поехали.

0: Теперь будет цвет настроения черный.
1: Мой цвет настроения черный. Фил.
2: Мой цвет настроения.

0: Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одеты стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения.

Потому что где-то во вселенной души наших близких

0: Вовочка к доске.
1: Вова, кто брал Измаил? Вова жмет плечами. Я не брал, я выходил, так что ищите сами.
0: Вовочка к доске.

А теперь последний трек. Я ухожу от меня. И я прощаюсь до завтра, дорогие радиослушатели. Услышимся. Обязательно мы с вами. Все в то же время. Поэтому включаю трек. Ну и также со Светогорским, скорее всего, я тоже выйду. Поэтому слушай. И я ухожу. Всем пока-пока.

не встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу.

Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи.

Ты мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Чтобы там не...